бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Я не думаю ни о прошлом, ни о будущем. Принимать все решения нужно сегодня. И каждый момент нужно проживать сейчас. Сергей Сильянов на радио «Искатель».

радио «Искатель».

Радио Искатель. Хочу все знать. Флаги почти всех государств мира содержат фрагменты белого, синего или красного цветов. В этом правиле только два исключения. Флаги Ямайки и Мавритании. Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Почаще предъявляйте себе претензии. Сергей Бубко для «Радиоискатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Когда на корабле поднимают белый флаг, это не обязательно означает «мы сдаемся». Данным знаком капитан говорит, что хочет начать переговоры. И с этого момента противник, согласно международным конвенциям, должен прекратить сражение и вступить в эти переговоры.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Михаил Боярский. 31 июля.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. Хабиб Нурмагомедов родился в 1988 году в дагестанском селе Сильди в семье, где борьба была профессией. Отец Абдулманап – заслуженный тренер России, мастер спорта. Дядя – чемпион мира по самбо. С детства выбора не было. В 6 лет Хабиб уже вышел на ковер. Он брал титулы в боевом самбо, а в 2012 году дебютировал в лучшей лиге мира – UFC. К победам шел упорно и молча. Перед каждым боем выходил в папахе. Менеджер предлагал заменить ее на бейсболку с рекламой. Хабиб отказался. Папаха важнее денег. В 2018 он стал чемпионом UFC, победив Элла Яквинту. А главный бой ждал через полгода. Поединок с Конором Макгрегором собрал 86 миллионов долларов. Рекорд в истории ММА. Хабиб доминировал все 4 раунда и заставил ирландца сдаться. После боя он выпрыгнул из клетки, началась массовая драка. Российский боец объяснил это оскорблениями от команды соперника. Но дисквалификация на несколько месяцев не помешала главному. Хабиб трижды защитил титул, победив Дастина Порье и Джастина Гэджи. Последний бой стал особенным. За 3 месяца до этого у Нурмагомедова умер отец. Мать 3 дня уговаривала сына не выходить на бой, но Хабиб обещал. Это последний раз. Он победил. А в октагоне снял перчатки и оставил их там. 29 боев, 29 побед. Ни одного поражения. Сегодня у Хабиба большая семья. Со своей будущей женой Патимат Нурмагомедов учился в одной школе в селе Сильди. Сейчас они воспитывают 3 детей. Родные всегда были для него важнее титулов. Ради обещания матери он ушел из спорта на пике и ни разу об этом не пожалел. После завершения карьеры Хабиб тренирует чемпионов, включая Ислама Махачева. Нурмагомедов открыл школу единоборств имени отца в Махачкале, запустил свою лигу Eagle FC. Отдельно отметим, что он принципиально отказывается от рекламы алкоголя и казино, запрещено религией. А для истории Хабиб Нурмагомедов всегда будет парнем в папахе, который никогда не проигрывал и ушел непобежденным.
0: Наши искатели.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: В 1992 году проходил футбольный матч между командами правительства России и правительства Москвы. Незадолго до перерыва вратарь первой команды получил травму, и в раздевалке Ельцину предложили поставить на ворота Владимира Маслаченко, знаменитого вратаря сборной СССР и футбольного комментатора. Однако Маслаченко отказался, сославшись на то, что не входит в правительство. Ельцин тут же назначил его первым заместителем министра спорта, приказав Гайдару подготовить соответствующий указ. Маслаченко отстоял второй тайм на ноль, но от должности впоследствии отказался.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает

0: легенд. Кыргызстан. Термальными источниками называют выходы на поверхность подземных вод, температура которых превышает 20 градусов. Вода может нагреваться в результате вулканической деятельности, которая происходит в недрах, а может быть горячей, поскольку поднимается с очень большой глубины, где всегда царят высокие температуры. Обычно в термальной воде растворены различные минералы, благотворно влияющие на здоровье. Такую воду используют в лечебных целях. Кыргызстан славится большим количеством термальных источников, которые здесь называют аршанами. Широко известны источники Алтын-Аршан, температура воды в которых достигает плюс 50 градусов. Термальная вода в источнике Джууку содержит радон и имеет температуру плюс 34 градуса. Город Джалалабад славится щелочными минеральными источниками. Вода в Аршане Чонорукту нагрета до плюс 45 градусов. Она имеет натриево-кальциево-хлоридный состав. Все эти источники с древних времен использовали в лечебных целях. Самый старый в республике курорт называется Иссык-Ата. Он находится в Чуйской долине. Для лечения здесь используют гидрокарбонатно-натриевую воду и торфяную грязь. Они полезны при кожных и нервных заболеваниях. Первым эти места в 1875 году исследовал геолог Иван Мушкетов. А уже в 1891 году в долине появился курорт. Поначалу здесь лечились только местные жители, а потом потянулись европейцы. Название курорту выбрали неспроста. Поскольку целебные свойства воды казались волшебством и приносили большую пользу, термальным источникам относились очень бережно и даже назначили им святого покровителя, которого звали Иссык-Ата. Поскольку термальные источники в Кыргызстане исправно действуют с древних времен, можно сделать вывод, что Иссык-Ата прекрасно справляется со своими обязанностями.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В ходе исследования выяснилось, что мужская борода смягчает удары и защищает кости челюсти. Ученые в лаборатории в рамках эксперимента били тяжелым молотом по кости, обернутой шерстью, и по кости, обернутой просто кожей. Кость без защиты и бороды разрушалась в 100% случаев, а с бородой только в 45%.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Лелио Лутеце. Блеф.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель.
1: На безжизненных просторах и в присутственных местах, в долгих пробках и заторах, в суматошных местах,

0: Россия 360. Башкортостан.
1: Озеро, родник, Сарва.
2: На северо-востоке Башкортостана раскинулся Нуримановский район. Его главным достоянием являются леса, которые занимают 80% территории. На востоке высятся Уральские горы. У подножия гор на окраине деревни Сарва находится озеро-родник Сарва. Оно совсем крохотное – 40 на 80 метров. Зато максимальная глубина достигает 54 метров. Водоем имеет овальную форму, вытянутую с востока на запад. Озеро славится чистой прозрачной водой изумрудного цвета, оттенки которого могут меняться в зависимости от освещения. В 1956 году водоему присвоили почетный статус памятника природы. Геологи утверждают, что примерно 250 миллионов лет назад на этом месте образовалась карстовая воронка, на дне которой был родник. На самом деле это выход подземной реки Саула, которая берет начало на склоне хребта Каратау. На Уфимском плато водный поток уходит в толщу известняков, принимает в себя несколько подземных притоков и через 15 километров выходит на поверхность в карстовой воронке. Наполнив ее водой, Саула образовала уникальное озеро-родник, которое, в свою очередь, дало начало реке Сарва. Большая глубина озера объясняется карстовым происхождением, а кристальную чистоту воды обеспечивает подземный источник. Северный берег крутой, густо покрытый лесом. Западный пологий, поросший травой. На берегу есть мостки для прыжков в воду. Поскольку это бывшая карстовая воронка, в ней глубоко у самого берега. Летом на берегу всегда можно увидеть отдыхающих. Водоем уникален также тем, что в нем водится европейский хариус, занесенный в Красную книгу. Этот вид рыб обитает только в холодной, чистой воде. Ловить хариуса нельзя, но можно посмотреть на него во время погружения с аквалангом. Дайверы давно облюбовали озеро Сарва. Их привлекает прозрачная вода, обеспечивающая прекрасный обзор. Лучшее время для погружения – зима и ранняя весна, когда в озеро не попадает дождевая и талая вода. Не так уж много мест в России, где можно нырнуть в огромный карстовый родник.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики. Ишимбай, Блохина, 82.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
2: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Количество точек на Божьей коровке никак не связано с ее возрастом, а говорит только о ее виде. Самой распространенной в мире считается семиточечная Божья коровка. Максимальное число пятен имеет дальневосточная 28-точечная коровка.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели. Планета. Искатели. Планета.
1: Главным буддийским центром Лаоса является город Луанг-Прабанг. С незапамятных времен здесь существует необычная традиция под названием «кормление монахов». Посмотреть экзотическую церемонию приезжает множество туристов из разных стран. Еще до восхода солнца на тротуарах устраиваются кормильцы с плетеными туисками. Церемония начинается в 5 часов утра. В это время очертания домов еще теряются в полумраке. И потому особенно впечатляет момент, когда в начале улицы загорается оранжевое сияние. Этот удивительный эффект создают яркие оранжевые одежды 300 монахов. Второй шок испытываешь, когда колонна приближается. Оказывается, среди монахов почти нет взрослых. В большинстве своем это мальчики от 8 лет и юноши до 20 лет. Все монахи босые. У каждого на правом плече на длинной лямке висит позолоченная чаша для пожертвований в оранжевой оплетке. В нее и полагается класть рис. Когда оранжевая колонна равняется с кормильцами, каждый стремится бросить горстку риса в чашу. Женщинам полагается подавать рис на коленях. Монахи не благодарят. Они с отрешенными взглядами продолжают спокойно, равномерно шествовать дальше. Церемония длится не более 15 минут, но кажется очень долгой. В конце улицы монахи расходятся в разные стороны по своим монастырям. В этот момент гаснет оранжевое сияние. Кажется, будто солнце село за горизонт. Но скоро над городом появляется настоящее светило. Создается впечатление, что именно монахи инициировали его восход, и потому церемония кажется волшебной.
0: Искатели. Планета.
2: Южный полюс в снегах, Южный полюс закрыт.

Радио Искатель. Хочу все знать. Древние римляне, продавая рабов, предоставляли гарантию. Если раб покончил с собой в течение 6 месяцев с момента его продажи, новый владелец мог потребовать у предыдущего полного возмещения средств. Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Геннадий Гладков. Обыкновенное чудо.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
1: «Радиоискатель».

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушатели.
1: Многие знают выражение: если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Но немногие знают, что это не цитата и не выдержка из книги. Это специально придуманный девиз благотворительного фонда «Вера». Фонда, который помогает хосписам, безнадежно больным людям и их близким. Это первая в своем роде организация в России, появилась в 2006 году. Ее основала неизвестная актриса или политик, и даже не крупная компания. У истоков фонда «Вера» стоит обычная московская учительница английского языка, которую сейчас знают по всей стране как Нюту Федермессер. Анна Константиновна Федермессер родилась в Москве в семье врачей. Ее мама, Вера Миллионщикова, была пионером паллиативной помощи и создателем первого российского хосписа. Сама Нюта начала работать волонтером в 17 лет. Но свою жизнь планировала связать с английским языком. Она учила его в Кембридже, закончила Московский государственный лингвистический университет, преподавала и даже в какой-то момент возглавляла отдел переводов в шахматной академии. Но делом ее жизни оказалась помощь людям. Окунувшись в работу фонда, Нюта сразу поняла, что проблемы с паллиативной помощью надо решать на самом высоком уровне. Она предложила поправки в закон, которые включали хосписы в базовую медицинскую помощь. Активно продвигает включение образования в области паллиативной помощи в учебную программу российских медицинских вузов. И предлагает узаконить помощь добровольцев в больницах. Еще один фонд, с которым работает Нюта – «Дом с маяком». Главное его детище – одноименный детский хоспис. По словам Федермессер, ее мать десятилетиями мечтала и боролась за создание такого места. И осенью 2019 года хоспис был открыт на Долгоруковской улице в Москве.
0: Наши искатели.

0: Искатель. Хочу все знать. По числу производимых фильмов в год Голливуд занимает только третье место в мире. На втором — так называемый «Нолливуд» — кинематограф Нигерии. А лидирует индийская киноиндустрия, которую именуют «Болливудом».
1: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Горно-Алтайске на 106 FM.
1: Горно-Алтайск находится в месте слияния рек Улалушка и Майма. Как и все города, расположенные в горных долинах, Горно-Алтайск состоит из двух-трех основных улиц, которые тянутся на многие-многие километры. От них в стороны отходят короткие отростки, извилистые улочки и переулки. Застройка вынуждена вписываться в горный рельеф, поэтому на карте города почти не увидишь прямых линий. Знакомство с Горно-Алтайском лучше всего начать с высоты птичьего полета. Как это сделать? Подняться на Комсомольскую гору. Она высится в самом центре города. Местные жители ее называют просто Комсомолкой. На горе проложена экологическая тропа «Лесные тайны». Зимой действует горнолыжная трасса. Но самое главное, наверху оборудована смотровая площадка, с которой город предстает как на ладони. Есть и другое место, откуда Горно-Алтайск можно увидеть сверху. Это гора Тугая. Она высится напротив Комсомольской горы по другую сторону от Коммунистического проспекта. Недавно на горе открыли панорамный парк. Наверх ведет 750 каменных ступеней. В парке имеется обрядовая площадка «Алтайский родник» и смотровая площадка «Беседа Зайсанов». Отсюда тоже открывается великолепная панорама. Одна из центральных улиц города носит имя Григория Чурозгуркина. Будущий художник родился в 1870 году в селе Улала. Так раньше назывался Горный Алтайск. В детстве его отдали в школу учиться иконописи. Однако он начал писать картины. Работы молодого художника заметил Иван Шишкин. Знаменитый мастер пригласил Григория в Санкт-Петербург, где обучал живописи. Впоследствии художник вернулся на Алтай, где написал множество картин, посвященных любимому краю. Одна из самых сильных работ называется «Озеро горных духов». Григорий Чурозгуркин умер в 1937 году. В центре Горно-Алтайска установили памятник. В местном театре играют спектакль, посвященный художнику. Картины мастера можно увидеть в Национальном музее Республики Алтай.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте, друзья! Сегодня на повестке дня слон. Понятно, что самого животного славяне не знали, так что слово «слон» точно должно быть заимствованным. Но в западных языках есть элефант, а в тюркских – пыль. Так откуда взялся слон? По одной из самых распространенных и симпатичных версий произошла грубая ошибка. Славяне слышали от купцов и мореплавателей о сильном и диковинном звере аслане. Аслан в тюркских языках – это лев. Но славяне не встречали ни настоящего льва, ни живого слона, поэтому попросту запутались в терминах. И когда слон все-таки появился в наших краях, его стали называть асланом. Позже слово трансформировалось в современное. Кстати, если эта версия правдива, то такая ошибка существует в польском, чешском, болгарском и словацком языках.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор и стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Несмотря на то, что Берлинская стена давно разобрана, разделенные ею части города очень заметны из космоса. Дело в том, что в Западном Берлине для уличного освещения уже давно используются люминесцентные лампы, а в принадлежавшей ГДР части города — натриевые, газоразрядные лампы, в свечении которых больше желтого тона.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Легенд. Кыргызстан. С кыргызского название Иссык-Куль переводится как «горячее озеро». Самое удивительное, что под таким именем оно было известно с глубокой древности. По-китайски «горячее озеро» звучит как «жэ-хай». Так китайцы упоминали Иссык-Куль в летописях более 2000 лет тому назад. На самом деле люди жили здесь гораздо раньше. В 2006 году подводные исследования проводили археологи из Киргизско-Российского славянского университета. Ученые открыли цивилизацию, которая существовала на берегах Иссык-Куля 2500 лет назад. С Иссык-Кулем связано немало загадочных историй, которые породили легенды. Большинство из них связаны с сокровищами на дне озера и затонувшими городами. Часть из них имеет под собой реальную основу. По одному из преданий, возле северного побережья, под толщей воды скрыт монастырь с мощами апостола Матфея. Обитель действительно обозначена на карте, датируемой 1375 годом. На ней имеется пояснительная надпись. Место, называемое Иссык-Куль. В этом месте монастырь братьев армянских, где пребывает тело святого Матфея, апостола и евангелиста. А еще археологи подняли со дна озера византийскую амфору, возраст которой оценили более чем в 2500 лет. Это был период правления легендарного Александра Македонского. Полководец неоднократно бывал в этих местах по пути к местам сражений. Вполне возможно, что во время очередного похода кто-то из его солдат в спешке забыл амфору на берегу, и ее поглотило озеро. Благодаря самобытности озеро Иссык-Куль засветилось во многих художественных произведениях. Оно упоминается в романе «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Советский писатель Евгений Попов свою фантастическую повесть так и назвал «Тайна озера Иссык-Куль». Произведение было написано в 1959 году. В 1972 году был снят приключенческий фильм «Алые маки Иссык-Куля», рассказывающий о тяньшанских контрабандистах. И это далеко не полный перечень произведений, где озеро послужило естественными декорациями.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: У человека 9 чувств, а не 5. 5 – те, что всем нам известные. То есть зрение, слух, вкус, обоняние и осязание были впервые перечислены еще Аристотелем. Но у человека есть еще 4 чувства. Термоцепция – чувство тепла или его отсутствие на нашей коже. Эквибриоцепция – чувство равновесия. Ноцицепция – восприятие боли кожей, суставами и органами тела. Проприоцепция или осознание тела – это понимание того, где находятся части нашего тела.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Сдоб-шиздоб. В бой идут одни старики.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПГП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: Гватемала расположена в Центральной Америке. На севере страна граничит с Мексикой, на юге с Белизом, Гондурасом и Сальвадором. Ее называют также «сердцем майя». Именно здесь находится центр древней цивилизации – Тикаль, легендарная столица империи майя. На всей территории страны обнаружены руины древних городов и грандиозные мегалитические сооружения. Их построили более 1000 лет назад. Каменные города, возведенные индейцами, до сих пор вызывают восхищение. Несомненным признаком цивилизации майя было наличие календаря и письменности. Их календарем пользовались и другие народы региона. Для письма использовали иероглифы, которые вырезали на камне и керамике. Индейцы даже издавали бумажные складные книги. Их называли кодексами. Составить календарь невозможно без серьезных астрономических знаний. Их высокий уровень у майя до сих пор вызывает удивление. Индейцы использовали системы счета, основанные на числах 20 и 13. Их называли, соответственно, Цолкин и Тоналаматль. Майя удалось создать эффективную систему земледелия. Они строили широкие дороги из каменных плит. По тем временам это были настоящие автобаны. Цивилизация майя породила множество вопросов. Как могла горстка из 500 испанских конкистадоров подчинить миллионы индейцев-воинов, которые чувствовали себя в джунглях как дома? Почему майя смогли возвести огромное количество пирамид, но потом быстро деградировали? И даже забыли собственную письменность? Чтобы найти ответы на эти вопросы, каждый год в Гватемалу приезжают миллионы туристов.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Пол Маккартни утверждает, что мелодия песни «Yesterday» ему приснилась. Проснувшись, он сразу сел за пианино и наиграл ее. После этого он в течение месяца спрашивал у всех знакомых по музыкальному бизнесу, не знают ли они такую мелодию, опасаясь, что стал жертвой криптомнезии. Окончательно удостоверившись в том, что это его музыка, Маккартни вместе с Ленноном стал придумывать текст.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: события. Центр пешеходного туризма «Чаткер». В советские времена была веселая песенка со словами «Вместе весело шагать по просторам». Действительно, что может быть приятнее, чем сходить в поход вместе с друзьями? Подкачать мышцы, зарядиться энергией, получить позитивные эмоции. Еще лучше, если поход позволит узнать что-то новое. Для этого нужно разработать маршрут, включающий достопримечательности. Эту работу проделал Центр пешеходного туризма «Чаткер», который находится в деревне Удмуртское Гандырево Алнашского района. Любителям трекинга предлагают 6 маршрутов. Один из них протяженностью 5 километров знакомит с селом Удмуртское Гандырево и его ближайшими окрестностями. Поселение было основано в 1744 году. На удмуртском языке название звучит как «Гондергурт», что значит «медвежья деревня». Когда люди здесь только поселились, вокруг были дремучие леса, в которых медведей было видимо-невидимо. Сегодня лесов нет, потому и медведей не встретишь. Второй маршрут предусматривает прогулку по реке Вожжайке. Его протяженность 15 километров. Речка выбрана не случайно, поскольку отличается живописным извилистым руслом и обрывистыми берегами. Ее исток находится на Можгинской возвышенности в Удмуртии, а устье – в соседнем Татарстане. Название экологического маршрута «Родники мои серебряные» говорит само за себя. Гуляем от источника к источнику, пьем хрустально чистую водичку. Его протяженность также составляет 15 километров. Исторический маршрут «Кокшанский завод» гораздо длиннее. Он позволяет познакомиться с историей Кокшанского химического завода, одного из крупнейших химических предприятий Российской империи XIX века. Его руины можно увидеть в поселке Новый Кокшан. Любителям тайн придется по душе маршрут «Булда-Вось», который ведет на гору, где было место древних молений. Наконец, шестой маршрут ведет прямо к удмуртской Бабе-Яге, резиденция которой находится в деревне Котловка. Чтобы увидеть этот сказочный уголок, придется попотеть, ведь длина маршрута составляет 50 километров.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Арабские цифры в Европе популяризировал Фибоначчи. Он узнал о них, когда изучал математику в Алжире.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

тишу, наклонясь до земли, где-то далеко в памяти моей. Сейчас, как в детстве тепло, хоть память укрыта таким.

0: облако. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
1: Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

радиоискатель.

0: и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. BYD создала переносной пульт управлением автомобилем. Компания BYD – китайский многопрофильный конгломерат. Один из крупнейших мировых производителей электромобилей представила Flexible Buttons – компактный съемный контроллер, который позволяет управлять функциями автомобиля буквально одной кнопкой. Гаджет крепится в салоне при помощи магнитов и одновременно служит зарядной станцией для мобильных устройств. При необходимости его можно снять и использовать отдельно. Гаджет подключается к автомобилю по Bluetooth и открывает быстрый доступ к мультимедийной системе, климат-контролю, аудиосистеме и другим функциям без необходимости доставать смартфон. Кроме самого контроллера, BYD показала новую магнитную платформу для подключения различных умных аксессуаров. Судя по всему, компания планирует развивать собственную экосистему устройств, которые смогут взаимодействовать с автомобилем и заряжаться прямо в салоне. Первой моделью с поддержкой новой технологии станет флагманский электрический внедорожник Great Tan. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.
4: Не плачь.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Сегодня поговорим про слово «силуэт». На первый взгляд кажется, что оно имеет древнегреческие корни и созвучно с именем какой-нибудь богини теней. Но на самом деле понятие силуэта появилось не так давно и связано с французским министром финансов. Итак, первая четверть 18 века. Франция из-за войны и непомерных расходов на содержание двора находится на грани банкротства. Людовик XV призывает на помощь нового генерального контролера финансов Этьена де Силуэта. Этот человек вошел в историю урезанием трат двора, новыми налогами для богатых и собственной скупостью. А еще он увлекался популярными тогда портретами в виде теней. Он придумал, как направить на человека свет, чтобы его силуэт отображался на стене наиболее четко. Тень обводили, и получалось очень достоверное изображение. Гостям забава нравилась. Но вот его финансовая политика нравилась не всем. Когда сам король отмахнулся от чиновника, то над Этьеном де Силуэтом начали подсмеиваться в открытую. Даже появилась карикатура на него, выполненная в виде теневого портрета. Позже такие художества стали называть портреты в стиле силуэта. И слово «силуэт» прочно вошло в язык.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Инвест Райстрой Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Возраст тропического дерева можно узнать лишь путем химического анализа древесины. По годичным кольцам он не определяется, ввиду того, что в тропиках отсутствуют ярко выраженные периоды похолодания и засухи.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Их имена знает страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал джазовый музыкант Даниил Крамер. Даниил Крамер родился в Харькове в 1960 году. Его мать в детстве сама была одаренной пианисткой, но война помешала карьере, и она решила передать свой талант сыну. В 3,5 года Даниила проверили на музыкальность, а в 6 отдали в школу. Учителя сразу поняли – мальчик особенный. В 15 лет он уже стал лауреатом республиканского конкурса, сразу как пианист и как композитор. После школы учительница повезла его в Москву, в Гнесинку. Так юноша оказался в столице и поступил в академию к самому Либерману. Он получил блестящее академическое образование, но судьбу решил случай. Девушка затащила его на концерт джазового пианиста Леонида Чижика. Крамер влюбился в джаз с первого звука. Вышел из зала, по его словам, с отвисшей челюстью. Он позвонил в Харьков своей учительнице, та подруге учительницы Чижика, и по этой цепочке Крамер добрался до метро. Чижик дал ему первые уроки и отправил на первый джазовый фестиваль в Витебск в 1984 году. С этого момента Крамер отсчитывает свою профессиональную карьеру. Позже его наставниками стали джазовед Георгий Бахчиев, научивший снимать музыку с пластинок, и гитарист Михаил Ясаков, двух уроков которого хватило, чтобы задать верное направление. В 1982 году Крамер победил на конкурсе джазовой импровизации в Вильнюсе, а через 3 года уже гастролировал по стране и Европе. С 1983 года он начал преподавать в Гнесинке. Позже открыл первый в истории Московской консерватории класс джазовой импровизации. Он писал методические пособия, которые издавались миллионными тиражами. Вел циклы передач на телевидении, создал абонементы джазовых концертов в филармониях. Крамер стал основателем нового направления, третьего течения, где классика органично переплеталась с джазом. Его циклы «Классика и джаз», «Вечера с Крамером» собирали полные залы. В 90-е, когда с распадом СССР исчезло государственное финансирование, джаз в России, по словам Крамера, умер. Пришлось начинать все сначала. Он убежден, что джаз не таблетка от головной боли, а часть культуры, эффект которой накапливается и становится цивилизационной основой. Сегодня джаз для него уже классика, треть всей мировой неэстрадной культуры. Даниил Крамер. Народный артист России, лауреат Европейской премии имени Малера, профессор, заведующий кафедрой в Институте современного искусства, арт-директор множества фестивалей. Он объездил полмира, записал десятки альбомов, воспитал поколение учеников. При этом больше 30 лет счастлив в браке с художницей Нелли. У них есть дочь. И на вопрос, куда он всегда хочет вернуться, отвечает коротко: «Домой».
0: Наши искатели.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Существует около 400 генов, которые так или иначе провоцируют ожирение. Причем у одних людей предрасположенность к быстрому набору лишних килограммов составляет 25%, у других 70-80%. С точки зрения эволюции подобные механизмы были необходимы нашему телу. Те, у кого отсутствовали гены экономии, помогающие копить жир, в тяжелые времена умирали быстрее. В результате те или иные накопительные гены присутствуют у 85% населения Земли.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Эдуард Артемьев. «Раба любви».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «БКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.

0: Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Иркутске на 103.1 FM.
1: Иркутск вызывает чувство уюта. В городе царит домашняя атмосфера. Он богат на примечательные места и украшен Ангарой. Статус города Иркутск получил в 1686 году. Уже тогда через него шли торговые караваны. В Китай везли пушнину, обратно чай, сахар и шелк. Как известно, торговля – двигатель прогресса. Через город потекли деньги,

0: жизни забурлила ключом. На берега Ангары потянулись бояре, казаки и ремесленники. В Иркутске появились кузницы, маловарни и кожевенные мастерские. Когда число жителей перевалило за 1000, открылись ткацкая фабрика и стекольный завод. В середине 18 века начала действовать Московская столбовая дорога. Заработали смолокуренные и скорняжные заводы. Но самый большой доход приносила пушнина. По инициативе мореплавателя и купца Григория Шелихова в городе основали базу российско-американской компании, которая значительно расширила торговые связи. В 1791 году в Иркутске появился первый ссыльный. Им стал Александр Радищев, осужденный за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». Писатель провел здесь 2 месяца. В 1826 году после каторги сюда прибыли декабристы Сергей Трубецкой и Сергей Волконский. На улице Дзержинского сохранился дом, где жил Волконский. В 1890 году по пути на Сахалин в Иркутске останавливался Чехов. В том же году визит нанес цесаревич Николай, будущий император Николай II. В Иркутске непременно стоит посетить Знаменский женский монастырь. На его территории находится могила Григория Шелихова, которого прозвали «Русским Колумбом». Здесь же похоронены декабристы и Екатерина Ивановна Трубецкая, первая среди жен декабристов, приехавшая в Сибирь и разделившая участь мужа. У ворот обители стоит первый в России памятник адмиралу Колчаку, участнику русско-японской и Первой мировой войн, исследователю Арктики.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в Байкалес.
0: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только Байкалес.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
3: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Спагетти и папарацци – это итальянские слова во множественном числе. Сами итальянцы одну нить макаронных изделий называют спагетто. Фотографа-мужчину – папараццо, а женщину – папарацци.
4: Хочу все знать. Радиоискатель.

Первую машинку для верховой езды в 1885 году изобрел немецкий инженер Готлиб Даймлер. Спустя три года к выпуску трициклов, трехколесных мотоциклов, приступила французская компания «De Dion Bouton». Поскольку общество встретило новинку без энтузиазма, посчитав опасной, руководство компании решило устраивать соревнования механических экипажей. Таким образом, они хотели показать необоснованность опасений. В 1895 году автомобильный клуб Франции выступил организатором первых мотогонок. Существует множество видов спортивных мотоциклетных дисциплин. Мотокросс, спидвей, эндуро, мотобол, скиоринг и другие. Отдельно выделены заезды на установление рекордов, которые проводятся на специальных трассах для достижения наивысших показателей скорости на короткие и длинные дистанции, минимального или максимального времени, сложности трассы. Все мотодисциплины объединяет одно – они представляют немалый риск для жизни. В этой связи чудом кажутся рекорды минимального возраста мотогонщиков. Например, Петя Авдеенков из Самары вошел в десятку лучших мотогонщиков одного из чемпионатов России, когда ему было всего 5 лет. Он еще в школу не ходил, а уже 3 года занимался мотокроссом, довольно опасным видом спорта. Мальчик начинал с чемпионата в Самарской области, где занял 3-е место, а потом перешел на российский уровень, выступив в возрастной категории от 5 до 12 лет. Тогда Петя был самым юным участником чемпионата России. Помимо мотокросса он занимается хоккеем, плаванием, рукопашным боем. Зимой катается на снегоходе. Не менее удивителен пример Савелия Гуртовенко из города Дзержинска, который сел на мотоцикл в 3 года, а в 6 уже участвовал в соревнованиях, завоевывая кубки и медали. Москвич Ваня Богов стал известен всей стране благодаря телешоу «Лучше всех». Его пригласили как юного мотогонщика. Ване было всего 4 года, а в его гараже уже стояли 2 мотоцикла, и он успешно участвовал в мотокроссах. Примеры подтверждают, что мотоспорту все возрасты покорны.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». «Искатель».

0: искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Усейн Болт – идеальный бегун. При помощи математического моделирования выяснилось, что показатели Болта во время бега практически полностью совпадают с графиком кривой оптимального темпа бега на 100-метровку в каждый момент времени.
0: Хочу все знать.
1: Радиоискатель.

Музыка искателей. Татьяна и Сергей Никитины. «Москва слезам не верит».

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

все сразу, сцепление плавно, рваное сердце ничем не замажешь. И, кстати, деньги в жизни не главное. Деньги не главное в жизни, Маша.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на миг

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте, друзья! Сегодня узнаем, откуда пошло выражение «сбить с панталыку». Есть две версии. Самая распространенная уходит корнями в Грецию, где находится знаменитая в древности гора Пантеликон. В ней долгое время добывали мрамор, и образовалось много пещер, гротов, различных ходов. Попав туда, человек мог легко заблудиться и потеряться. Но есть и другой вариант появления фразы. Музыкальный инструмент бандуру иногда называли панталой, а мелодию, которую на ней играли, панталыкой. То есть выражение «сбить с панталыку» — это сбить музыканта с правильного хода мелодии. Перекочевавшее в народ выражение стало употребляться в значении заставить человека потерять нить разговора, забыть о чем-то важном, запутать. Надеюсь, я своим рассказом вас с панталыку не сбил. А то у меня еще много интересных историй.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, «Райз Строй», заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радиоискатель. Хочу все знать. Библия пока что не переведена на шотландский язык. Однако существует перевод Нового Завета под авторством Уильяма Лоримера. Он примечателен тем, что речь сатаны передана обычным английским языком. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал ресторатор Александр Рапопорт. Александр Рапопорт родился в Москве в 1959 году. По образованию он юрист, управляющий партнер собственной адвокатской конторы, специалист по корпоративному праву, практиковавший в крупнейших юридических компаниях мира. Но известность ему принесло другое дело – ресторанный бизнес, которому Рапопорт посвятил больше 20 лет. Свой первый ресторан «Имбирь» Александр открыл в 2001-м. Сегодня за его плечами около двух десятков проектов. «Мясной клуб», «Китайская грамота», «Доктор Живаго», «Воронеж», «Блок» в Петербурге и многие другие. В феврале 2026 года, после четырехлетней паузы, он открыл «Машеньку» – ресторан с современной русской кухней, названный в честь первого романа Владимира Набокова. Рапопорт убежден, в России большинство ресторанов должны быть русскими, как в Италии – итальянские, во Франции – французские. Но долгие десятилетия советского времени сформировали у публики запрос на экзотику – суши, стейки, бургеры. И лишь недавно возникло желание вернуться к традиции, осмыслить ее заново. «Доктор Живаго» Александр Рапопорт называет «аттракционом советской кухни». «Белуга» – рестораном русских деликатесов, где икра и крабы становятся основой меню. «Машенька» – попытка пойти по касательной, уйти от клише вроде пожарских котлет и оливье, сохранив при этом узнаваемый русский вкус. Здесь можно попробовать беленый пельмень, сосиски из раков, бородинские тирамису. Винная карта полностью состоит из российских вин. В работе с шеф-поварами Рапопорт выступает как менеджер и импресарио. Для «Машеньки» он пригласил Игоря Гришечкина, представителя новой петербургской школы, которая активно работает с ферментацией и локальными продуктами. Ресторатор признается, ему комфортно работать в понятных рамках, как в теннисе, когда тренер говорит «подкидывай мячик, как тебе удобно». О зумерах и новых поколениях гостей Александр Рапопорт говорит без паники. Считает, что любые обобщения условны. Дети его друзей в 21 год разбираются в вине лучше многих взрослых, а кто-то с 3 лет понимает, какими должны быть суши. Главное, что изменилось за 10 лет, гость перестал ходить в ресторан, чтобы обозначить уровень достатка. Теперь ему нужны атмосфера, красота, впечатление. Иначе проще заказать доставку. Сегодня Александр Рапопорт – один из самых влиятельных рестораторов страны. При этом он не любит слово «бум» и спокойно относится к закрытиям. Если проект был скучным, ему не место на рынке. А те рестораны, которые на виду, никуда не деваются. И продолжают открываться, как «Машенька», ставшая подарком Александра Леонидовича самому себе после 4 лет тишины.
0: «Наши искатели».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самолеты летают благодаря подъемной силе, которая возникает из-за разницы давления воздуха на верхней и нижней поверхностях крыла. Крыло самолета спроектировано таким образом, чтобы воздух обтекал его верхнюю поверхность быстрее, чем нижнюю, создавая разницу давлений.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов, Михаил Боярский и Лариса Долина. Человек с бульвара Капуцинов.
1: Как следует, смажь оба кольта.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-3079-49.
0: Радиоискатель.

искатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: В средневековом Востоке, а именно в период расцвета Арабской империи, жизненный путь государственного чиновника коренным образом отличался от положения юриста или ученого, к которым тоже относились с почтением, но совсем по-другому. Достаточно констатировать, что чиновники были главными носителями светской образованности, адаб, в отличие от ученых и литераторов, которые должны были в первую очередь быть богословами. Различие это определялось даже внешне. Чиновники были одеты только в светскую одежду и никогда не носили спускающиеся на затылок головной повязки тайласан, что было признаком ученого человека. Хронисты утверждают, что халиф отказывался сделать какого-либо ученого визирем, так как в этом случае о нем пойдет в народе и среди правителей соседних стран молва, что он де не имеет в своем государстве дельного чиновника. Существование такого обособленного светского сословия чиновников коренным образом отличало средневековый Восток от Европы той же эпохи, где только писец имел классическое, как правило, религиозное образование.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самая узнаваемая черта Чебурашки – огромные уши – не упоминается в книгах Эдуарда Успенского. При создании мультфильма художник Леонид Шварцман нарисовал ему маленькие ушки, но в процессе работы их делали все больше и больше.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Тесниной называют очень узкое ущелье, которое река за тысячи и миллионы лет пробила в скалах. Такие каньоны бывают очень живописны. Пространство между вертикальными стенами настолько узкое, а уступы так высоки, что кажется, они вот-вот сомкнутся и раздавят тебя словно букашку. В теснине чувствовать себя немного жутковато и одновременно весело. Адреналин возбуждает, окрашивая мир в яркие краски. Своя теснина есть и в Адыгее. Она находится возле поселка Каменномостский. Поскольку исторически это место называется Хаджох, теснину прозвали Хаджохской. Каньон образовала река Белая, приток Кубани. Водный поток бирюзового цвета грозно бурлит, протискиваясь между скал. Такое зрелище лучше один раз увидеть, чем 100 раз о нем услышать, поэтому здесь всегда много туристов. Реке потребовалось несколько десятков тысяч лет, чтобы пробить в породе ущелье длиной 400 метров, шириной 6 метров и глубиной 35 метров. Есть место, где ширина и вовсе не превышает 2 метров. Фактически это узкая щель в горном массиве. Поток воды выточил в известняке причудливые фигуры, множество пустот и углублений. Вечером такие места эффектно подсвечивают прожекторами. На одном из выступов устроена смотровая площадка, с которой открывается живописная панорама теснины. Вдоль ущелья по склонам проложена экскурсионная тропа. Она оборудована дорожками с перилами и лестницами. Маршрут делит на 2 части автомобильный мост, перекинутый через теснину. Дорожка приводит к тому месту, где ущелье расширяется до 60 метров. Речной поток сразу сбавляет напор. В этом месте для туристов оборудовали небольшой зоопарк, в котором содержатся кавказские животные. Здесь можно увидеть бурого медведя, косулю, лисиц. Но главное зрелище, конечно же, теснина. Каньон одинаково красив в любое время года. Река не замерзает даже зимой, но водные потоки, падающие сверху, превращаются в каскады ледяных сталактитов. Создается впечатление, что попал в царство Снежной Королевы.
1: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Помимо 56 колонн, требуемых для строительства Казанского собора, в Петербург была доставлена и запасная 57-я колонна, заготовленная на случай, если одна из основных колонн будет повреждена в ходе работ. Запасная колонна не пригодилась и позже была украшена лирой и установлена в саду Академии художеств.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Расскажу сегодня, почему игра не стоит свеч. Что это за мерило ценности такое? В 19 веке одним из распространенных мужских увлечений была игра в карты. Играли, понятное дело, по вечерам и ночам. Чтобы осветить помещение и партии состоялись, игроки приносили с собой свечи, либо специально оплачивали их в игорных домах. В случае, когда выигрыш был настолько мал, что не покрывал стоимость свечи, говорили: «игра не стоит свеч». Так и родился фразеологизм, который означает, что предложение невыгодно, а затраченные усилия не стоят результата. И, кстати, если произносить его в соответствии с современными нормами русского языка, то игра не будет стоить свечей. Но так как выражение имеет устоявшуюся форму, то ошибки в старом окончании нет.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радио Искатель. Хочу все знать. Когда пациенту пересаживают почку другого человека, его собственные почки в большинстве случаев не удаляют. Третью почку обычно размещают в подвздошной ямке, иногда в забрюшинном пространстве выше. Хочу все знать. Радиоискатель.

небе солнце в луже без. За рекой через овраг там живет Иван Дурак.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Горно-Алтайске на 106 FM.
1: Считалось, что территорию Сибири человек заселил значительно позже, чем другие регионы планеты. Однако в 1961 году на берегу реки Улалинки возле Горно-Алтайска археологи обнаружили стоянку первобытного человека, возраст которой соответствовал самым древним очагам появления человека на планете. Орудия труда, которые откопали ученые, были изготовлены около 300 тысяч лет назад. Ныне стоянка находится на восточной окраине Горно-Алтайска. Отсюда непременно следует отправиться в Национальный музей Республики Алтай. Он носит имя Андрея Викторовича Анохина, ученого-этнографа, композитора, просветителя. Анохин не только преподавал музыку, но и регулярно совершал этнографические экспедиции. Он собрал множество артефактов, а также мифов и легенд алтайцев. Его материалы послужили основой для создания краеведческого музея, одного из старейших в Сибири. Сейчас в музее можно увидеть легендарную Укокскую принцессу, которую считают визитной карточкой Республики Алтай. Так назвали мумию молодой женщины, обнаруженную в 1993 году во время раскопок в урочище Укок. Ее руки покрывали многочисленные татуировки, голову украшал парик из шерсти и собственных волос. На женщине была шелковая рубашка, шерстяная юбка и шуба. Скорее всего, она была не принцессой, а шаманкой. Археологи установили, что женщина жила 2500 лет назад. Мумия хорошо сохранилась, поскольку деревянный саркофаг был заполнен льдом. Находку перевезли в Новосибирский музей археологии и этнографии, что вызвало недовольство среди алтайских шаманов. Они считали, что принцесса должна остаться на Алтае и утверждали, что может последовать что-то вроде проклятия фараонов в Египте. Как на грех, по району, где нашли мумию, прокатилась череда крупных стихийных бедствий. В результате мумию перевезли в Горно-Алтайск. Сейчас она хранится в Национальном музее в соответствии с этическими нормами и с учетом верований коренного населения региона.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Искатель. Хочу все знать. При игре в камень, ножницы и бумага после произнесения этих слов участники говорят еще одну присказку из трех слогов, а затем уже выбрасывают фигуру. Вариантов присказок очень много. Самые популярные из них – «цу, е, фа» и «раз, два, три». Некоторые российские регионы стоят особняком. Так, в Омской области чаще всего говорят «ван, чу, вес». В Пермском крае – «бу, ци, фа». А на Камчатке – «Чингисхан».
1: Хочу все знать. Искатель. Радио «Искатель». Мы не знаем.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Сил. Бэтмен навсегда.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым – это значит понимать, что все люди ошибаются.
0: Адриано Челентано для «Радио Искатель».

0: слушаете «Радио Искатель».
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде.

0: голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Главным фактором, определяющим цвет кожи человека, является концентрация пигмента меланина, которая закреплена на генетическом уровне. Независимо от основного цвета тела, кожа на ладонях и ступнях у всех людей светлая, так как не содержит меланина.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Самый большой пассажирский самолет в мире – Airbus A380. Он может перевозить до 853 пассажиров и имеет размах крыльев более 80 метров.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

слушаете радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Все в жизни нужно зарабатывать трудом, талантом и способностями. Даже везение. Сергей Бубко. Для радиоискатель.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: В Боливии 5400 сотрудников военно-морского флота, при том, что страна не имеет выхода к морю.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Иногда путешественники путают Саранск с Копенгагеном, потому что внутренний код аэропорта столицы Мордовии на кириллице совпадает с международным кодом аэропорта столицы Дании SRN или CPH.
1: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Берегись автомобиля.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Не пересекайте океан ради людей, которые не пересекли бы ради вас даже лужи. Федор Достоевский. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Борщ получил название от растения, которое сейчас известно как борщевик сибирский. Не следует путать с ядовитым борщевиком сосновского. Раньше это растение называлось просто борщ и было основным ингредиентом супа, а затем постепенно вышло из употребления. Сегодня борщ – это не конкретный суп, а название целого класса первых блюд, потому что в разных областях и странах можно встретить самые разные его рецепты. Есть только одна общая черта, позволяющая назвать суп борщом. Это наличие в нем свеклы.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Брайан Адамс, Род Стюарт, Стинг. Три мушкетера.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Я никогда не чувствую усталости после того, как закончу какое-то дело. Но я всегда чувствую усталость, когда дело еще не закончено. Жан-Клод Ван Дамм. Для радио «Искатель».

моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки, в тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

В распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами, другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет. 2 дня искали мы в тайге капот и крылья. 2 дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

0: небо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет.
1: Радио «Искатель».

холода, холода от насиженных мест. Нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест. В холода, в холода. Неспроста, неспроста от родных-то болей. Нас все новые тянут места, будто там веселей. Неспроста, неспроста, как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей. Будто с нами беда, будто с ними теплей. Как бы ни было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может, здесь, может, там, может, здесь.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Жители Африки и Азии с легкостью носят на голове тяжелые грузы. Это объясняется законами физики. При ходьбе корпус человека поднимается и опускается. Таким образом, затрачиваются силы на подъем груза. Голова при этом поднимается и опускается с меньшей вертикальной амплитудой, чем все тело. Причем эта особенность вырабатывалась эволюционным путем. Мозг оберегался от сотрясения. Рессорой же служил пружинящий позвоночник с двойным изгибом.
0: Хочу все знать. Слушайте «Радиоискатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Георгий Кишко, Виктор Иваненко. Приключения капитана Врунгеля.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Человек без самолюбия ничтожен. Самолюбие – Архимедов рычаг, которым землю с места можно сдвинуть. Иван Тургенев. Для радиоискатель.

рекой, делается с рекой, можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти.

радиоискатель.

0: радиоискатель. Хочу все знать. Согласно Бусидо, кодексу чести самурая, его жизнь всецело принадлежала хозяину. В средневековых войнах достаточно было убить хозяина, чтобы все его самураи совершили самоубийство во след. Дзюнси.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Александр Калягин. Приключения кота Леопольда.

лежит грусть, пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой хочу по свету

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Каждый год я уезжаю на рыбалку на Камчатку. Невозможно описать, какая там нереальная красота. Чудовищная рука человека еще туда не дотянулась. Гейзеры, вулканы, медведи бегают. Какая-то непонятная рыба плещется. Сказка просто.
2: Александр Абдулов. Для радио «Искатель».